сестры, бо я не живу волк. Його на зубах військо трагати. А то волк не заходить, в лес волк не заходить. Жили были два сусіди, багатко ведьмака, бедный добрый человек. Бедный купил коня и на саван выдал. А багатый взял тренажер, точил землю и почав гуляться. Перекулюся про затин, но уж бы его голова стала волча. Перекулюся про страхи, ты весь стал волча. Перекулюся третий.